0: Сейчас увидимся завтра.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.